0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То, чему зрия, золом пошел, лес кабину. КБС, ум, стоим, ком, ви шикс, лайц, ракетен.
2: Комме, ви Томахок, ракетен, hinterlasse keine Schäden, denn bin ich mit dir

0: сниву. Твоя мама проститутка, твоя дочь, моя шуха, сосет члены каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Wir sind's Villa, wir Jungs aus Andy. Yeah. Aha.

каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.